0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Ох, дайте мне дайча, семь шарок горелки. Ох, дайте мне дайча, семь шарок горелки. Одну чарку дайте, каб я посмелел.

Вот от страха стоять над хатами. Вот так легко опынуться за кратами. Але я все веру в людей, а не в глупство трухлявых и

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кропка.ком.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: На беларуска-латвійскай мяжы адбыўся чарговы інцыдэнт. Паводле кіраўніка МУС Латвіі Яніса Домбравы, людзі ў масках перайшлі на латвійскі бок, пашкодзілі размеркавальную шафу і скралі камеры назірання.
2: Перад гэтым, паводле латвійскага боку, узброеныя суправаджальнікі мігрантаў з беларускай тэрыторыі падштурхоўвалі іх у бок Латвіі і пагражалі латвійскім вайскоўцам.
1: У Латвіі ўжо заявілі, што такія інцыдэнты могуць мець больш сур'ёзныя наступствы для Беларусі. Але што ўвогуле адбылося, ды навошта?
2: Вось што пра гэта кажа паліталагіня і кандыдатка гістарычных навук Роза Турарбекова.
3: Это диверсия. Диверсии делают и в том числе и государственные органы, государственные службы. Ну, вот этому они учатся там. Я думаю, что они уже научились этому. У русских, например, учатся. Сами такие же. Сами с усами, как говорится. У нас же этот институт КГБ, простите, он же никуда не девался. Он же все вот эти вот старые советские, как там, методички, вот, они этому учили и учились, и использовались. Другое дело, что раньше, возможно, они сдерживались, потому что хотели поддерживать добрососедские отношения. Сегодня они делают все для того, чтобы оказать давление на правительство Латвии и Литвы с тем, чтобы те как бы пошли по тому же пути, что, например, польское правительство, да, пошло на диалог, например, и настаивало на снятии санкций с Беларуси для того, чтобы преодолеть транспортную изоляцию. Вот. Ну и в целом, это же, вы знаете, диверсии все эти носят такой, как это сказать, многоцелевой характер. Вот. Здесь можно много целей приписывать, и в том числе и гибридные атаки в отношении стран-членов НАТО, в которых заинтересована Российская Федерация, чтобы все больше и больше внимания ресурсов оттягивать на восточную границу НАТО, соответственно, все меньше ресурсов и помощи Украине.
2: А якой будзе рэакцыя Еўрасаюза?
1: Працягваем слухаць Розу Турарбекаву.
3: Европа проигрывает Лукашенко, потому что, ну, во-первых, она еще пока не проиграла, подождите, еще ничего не поехало. Вот, если так случится, то это, конечно, из-за того, что нет единства между США и Европой. И это очевидно, что Соединенные Штаты явно ведут свой, как бы, у них своя политика, у них своя гульня. Вот, и у отношений с Лукашенко, и у отношений с Россией так само. И у отношений с Украиной отповедно. Вот, потому это, конечно, вот, это так, здаряется в таких умовах, калі паміж Злучанымі Штатамі і Еўропай зараз вось гэтая такая розніца, яна павялічваецца. І таму вось такія, мабыць, яшчэ не ведаем, но, мабыць, такія будуць вынікі. Вось, ну, давайте паглядзім, што будзе далей, таму што ўсё ж такі тыя санкцыі, якія прыймаліся, они прыймались менавіта еўразвязам. І таму там для того, каб зняць гэтыя санкцыі, трэба будзе, як бы, ну, там вельмі складаная процедура. И, ну, поглядим. Давайте поглядим. Не будем зараз тут, как бы, бежать впереди лошади. Не будем. Давайте подождем, посмотрим, что будет. Тут очень много других еще факторов есть. Европа затекавлена у спынения огню, я имею в виду, в Украине. Потому что в Украине вы бачите, что там зараз происходит. Это первое. По-другое, конечно, шмат чего стоит перед Европой в выклике, я имею в виду, например, выборы, приход правых радикалов в владу. По-первых, я имею в виду, конечно, Германию. Вот, и так далее. Там тут шмат чего есть, но покуль догэтуль Европа держится, не отменяют санкции. Это все пока хотелки, эти пожидания. Эти пожидания, и они, это одно, а вот реальность, рычаисность, пробачьте, это иншее. Давайте поглядим, посмотрим, что будет дальше. У них нет никакой мотивации верить Лукашенко. Я еще раз повторюсь, доверие в международных отношениях отношениях международной политики является одной из важнейших материй. Нам кажется, что доверие — это что-то несущественное, это очень существенно. Они не могут ему верить, потому что столько всего произошло с 19-го года, где-то я там видела какую-то статью, можем ли мы вернуться в 19-й год. Ответ однозначный — не можем. Не можем вернуться. И поляки, так само, они почали этой так званой легкая длига, да, это буквально то, что сказал Сикорский. И они ему не верят. У них своя гульня, у них свои интересы, и они зацікавлены, как американцы зробили у них войсковую базу на территории Польши. И они не зацікавлены зараз у супрацовництве с Лукашенко. И они зацікавлены у тем, как меньше было атак, как территория Беларуси не користалась Россия. И, конечно, у тем, как была войсковая база Сполучених Штатов на территории Польши. Но яны докладно ведут, кто такие Лукашенко. Доклады. Тому яны вельми так стипло к этому. И вы бачите, что только, по-моему, один человек сказал, это знаменитое интервью этого бывшего главы спецслужб польских, да, и, собственно, Сикорский был вынужден делать эти заявления из-за встречи с Рыженковым. Много, наверное, происходит за кулисами, но пока видимых результатов серьезных нет. Это пока ведутся разговоры или какие-то консультации и так далее и тому подобное. Но, по крайней мере, белорусско-польская межа, на белорусско-польской меже вот таких вот дикостей не происходит, да, сегодня.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

Так само доклад уже про 4 хвилины на вину нашим эфиром. Это белорусская радиорация. Такие ранешние приветствия вам передаю. Мы с вами разом будем далей. АБР ликвидовали ратовальники, которые прибыли по выклику. Расповедим, как на Берастишине. На одном из предприемств за пошкоджение резервуара отбылась утечка карбидно-аммиачной сувязи. Такие подробности напереди. Литва планует протягнуть армию для обороны межи с Калининградской области, и про гарантию забаве подробнее.

0: Таксама далі наш эфір працягваецца, ды чарговую беларускую гісторыю распавядаем. А па сямейных абставінах з Беларусі ва Ўкраіну пераязджала беларуска Анастасія Ткач. На той момант таксама неспрыяльна складывалася палітычная сітуацыя ў краіне. Ну і пра гэта падрабязна яна распавядае.
1: Ну я ў Украіну переехала в 2005 году. Это не был бытовой переезд. Как бы тоже сейчас это странно не прозвучало, но я почему-то тогда уже знала, куда движется режим, ну, по-другому не могу, наверное, сказать, в стране. То есть тогда уже было четкое ощущение, что Белоруссия, скажем так, движется, играя в демократию и в, скажем так, капиталистическую страну, да, капиталистический экономический строй, на самом деле это социализм и диктатура. Ну вот было это четкое ощущение, я понимала, что будущее в Белоруссии для меня возможно при условии работы в каких-то государственных органах, я не знаю, там, нянечкой в детском саду, кем-то там на заводе, ну, то есть это точно не предполагало развитие частного бизнеса. Я это понимала, ну, четко понимала, что это все будет усложняться, гайки будут закручиваться, а какой смысл, я не видела просто для себя этого. И вот это была основная причина, то есть переехав в Украину, я почувствовала вот здесь этот дух свободы, который, несмотря даже на все, что происходит сейчас, несмотря на мое белорусское гражданство, он все равно сохраняется. То есть я здесь чувствую себя более свободной. Я здесь, несмотря на все, что происходит, не ощущаю опасности от государственных служб. А в Беларуси я это ощущала. И, может быть, сейчас, конечно, что-то изменилось, но когда я последний раз была там до войны, вот это какой-то внутренний страх у нас, он присутствовал.
2: А як гэты досвід змяніў вашу асобу, разуменне бяспекі, і дзе для вас бяспечней вось у той Беларусі, з якой вы з'язджалі, ці цяпер, як бы гэта парадаксальна не гучала, але ў ваеннай Украіне?
1: Ну вот тут нет у меня до сих пор ощущения, что я вернусь туда, и там я буду чувствовать себя больше безопасности. Понимаете, просто здесь самое сложное, наверное, вот в моем представлении для жизни в жизни человека, одно дело, да, когда вот, ну, есть некий официальный враг, да, вот в данном случае сейчас это Российская Федерация, которая нас обстреливает. Вот знаете как, начало, простите, что долго, может быть, начало войны, самый мой жуткий страх первые месяцы войны, он заключался в том, что Киев будет оккупирован. Да? То есть когда ты попадаешь в ситуацию, в которой власть, люди, принадлежащие к власти, сама власть, это твои враги, вот это страшно. Это даже, ну, для меня лично это страшнее, чем обстрелы, чем вот это вот, ну, незнание, проснешься ли ты завтра, там останется ли твоя квартира или машина в целости. Ну, не знаю, может быть, как-то сумбурно, сложно объясняю, но для меня вот это состояние страшнее. А в Беларуси было какое-то такое ощущение, знаете, что вот есть государство, да, есть люди. И государство людям, ну, не сильно дружественно, понимаете? То есть дружественно ровно до того момента, пока ты как бы ходишь вот по этой струнке. А в Украине этого нет. Надеюсь, что никогда не будет.
2: Што для вас зараз дом? Якія асацыяцыі вы ў гэта ўкладваеце, ці Украіна стала сапраўдным домам, ці ўсё яшчэ гэта вось Беларусь, месца, дзе вы нарадзіліся, дзе ваша мінулае?
1: Это Украіна всё-такі мой дом. Што для мяне дом? Ну вот опять, понимаете, тоже одна из причин, почему я переехала из Украины, из Белоруссии, прошу прощения, в Украину. Вот это люди. То есть вот это ощущение того, что здесь люди способны противостоять государству. Я просто коротко постараюсь там рассказать момент. Вот представьте еще раз, да, там уже идет война. Это было несколько месяцев назад. У меня автомобиль с белорусскими номерами, это все прекрасно понимают. В Киеве там есть проблемы с парковочными местами. Я немножко там нарушила, но уходила ненадолго, машина стояла на аварийке. Когда я возвращаюсь и вижу, что стоит эвакуатор, пытается загрузить мою машину погрузить на эвакуатор и увезти на штрафплощадку. И стоит человек 6 просто украинцев, которые не дают им это сделать. И говорят, что не трогайте машину, но видите же, что аварийка включена, там человек только что, наверное, ушел, сейчас вернется. Понимаете? Вот для меня эти люди – это дом. То есть, что они готовы там каким-то действиям противостоять, будут готовы всегда. Они не позволят вот этому всему произойти. Они умеют объединяться, они умеют прощать, они умеют понимать. Они вот это вот ощущение свободы внутри людей, для меня вот это важно. И вот это мой дом, то есть мне хочется жить и быть рядом с ними.
2: А чи засталася у вас еще тривалая сувязь с Беларусью? Может, там эмоциональная, психологичная, ментальная? А чи украинский контекст в плане войны уже перформатаваў гэта, і вы больш адчуваеце сувязь з тэрыторыяй, дзе ідзе вайна, вось з гэтым менталітэтам, змаганням і так далей.
1: Ну, понимаете, это всё, наверное, произошло ещё до войны. Опять же, Беларусь прекрасная страна. Живут, и опять, у меня там есть друзья, там много друзей, я очень их люблю, и они замечательные люди. Но вот как-то так сложилось, что Украина мне стала очень быстро ближе. И дело не в войне. Война, наверное, да, она какие-то там вещи еще больше подчеркнула, то есть еще больше я слилась с этой страной. Но я бы очень, конечно, хотела, чтобы белорусы смогли освободиться вот от этого. Не одна я ощущаю вот этот страх, который я описывала, не одна я ощущаю вот эту угрозу от государства, находясь там. Мне бы очень хотелось, чтобы это... От этого Белоруссия смогла освободиться, чтобы был контакт с властью, чтобы власть боялась людей, а не наоборот. Потому что, как бы я не любила Украину, в белорусах есть тоже очень ценное качество, которого здесь, кстати, нет. Это порядочность даже в каких-то мелких бытовых вопросах, в том, чтобы там не бросать мусор, там не кричать в 4 утра под окнами пьяным. То есть вот это, знаете, как какое-то такое европейское. И это было бы здорово, если бы вот этот страх и борьба с государством прошли, а остались бы вот эти хорошие вещи, и они могли бы достойно развиваться.
0: І така ж наша суразмоўца на сасед Каш, яна дадае, што цяпер сваім домам лічыць менавіта Украіну, але калі б таксама была магчымасць, то хацела бы наведваць у час пасля вайны сваіх родных у Беларусі. Гэта 8 дзень кастрычніка, чацвер, да 9 Беларусі, да 8 Польшы, зараз дакладна 15 хвілінаў застаецца. Мы працягваем наш эфір на хвалі Радыё Рацыя.
3: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: На фоне пэўнага паляпшэння адносінаў паміж Беларусі і Польшчай, на фоне сустрэчы міністраў замежнай справы краіны Рыжанкова і Сікорскага, людзі зноў пачалі задавацца пытаннем, ці можа Лукашэнка пераабуцца ў палёце, кінуць Расію і пабегчы на захад. Недавно Лукашенко черговый раз клялся в своей отданности России. Отбылось это 29 вересня под час встречи с губернатором Ульяновской в области России Александром Русских. Лукашенко подкрестил, белорусская политика шмат векторности нияк не отдаляя краины от России. Фактично он оправдывался перед некими неназванными российскими блогерами, которые обвинуватели его ледь не в здрадництве. Тому и казал далее, что ниякого здрадництва нема и быть не повинно. Таких сентэнцыяў, дзе Лукашэнка клянецца ў максімальнай адданасці старэйшаму брату, за гэтыя гады можна налічыць сотні. І кожны раз Лукашэнка асабліва аддана клянецца вернасці Расіі пасля таго, як ён ці ягоныя чыноўнікі робяць хоць самыя сціплыя крокі на заходнім накірунку, пасля нават самыя асцярожныя спробы нармалізацыі з заходнімі партнёрамі. Пасля гэтага Лукашэнка абавязкова вважае за неабходнае выказаць нешта максімальна прарасійскае. Каб Москва, край Божа, не насцярожылася і не палічыла яго здраднікам. Але Москва, здаецца, асабліва і не хвалюецца. Разумее, наколькі глыбока Лукашэнка сёння прывязаны да Расіі. Эканамічна, палітычна, ваенна-стратэгічна і нават псіхалагічна. Економіка Білорусі сьогодні рекордно глибоко інтегрована в російську. На Росію зав'язана каля 67% білоруського заміжного гандлю. По-друге, любий реальний поворот на Захід запотребує заступок, що ставить під погрози основи теперішньої влади. Визволення політзневольних, проведення свободних виборів, незалежна преса. По-третє, любий намек на саправди про заходній поворот небезпечний для оточення Лукашенки, що складається з силовиків і олігархів. Їм зовсім не потрібний прозристий конкурентний бізнес. Ми вже назираємо, як силовики і прив'язані до їх пропагандисти відкрито сопротивляються навіть найменшим проявам ослаблення репресій, намекам на адлігу. Лібералізація в таких масштабах, як було раніше, у 15-19 годах, зараз немагчимая, бо сам режим Лукашенки став більш репресивний, і заходні печеньки йому вже не так важливі, поскольку він сьогодні цілком опирається на Росію. Тому, коли 10 годів тому і тепер питаються, чи не може Лукашенко перебутися в польоті, змінити свою проросійську орієнтацію, перекинутися на Захід, як тоді, так і тепер відказ однозначний – ні. Відомо, в варіанті, коли в Росії раптом все ніяким чаровним чином зміниться, почнеться ослаблення чи навіть розвал, тоді від Лукашенки всього можна буде шукати. Але покуль у Москві Путін, а у Мінську Лукашенка, ніякого істотного переобування, ніякого повороту на Захід не махчима. Лукашенко може спробувати вести ніякі осторожні гульні з Заходом, але при першій же реальній погрозі своєї владі побіжить просити порятунку до Росії. Як гэта і было ў 20-м годзе.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: А таксама зараз дакладна 10 хвілін пасля 9 Беларусі, пасля 8 Польшы. Працэс прайшоў аператыўна, дзякуючы супольнай працы міжнародных арганізацый ды літоўскіх дзяржаўных органаў, так кажа наш суразмоўца чарговая. Усе вызваленыя ў верасні беларускія палітвязні з групы 25, якія вырашылі застацца ў Літве, ужо паспяхова легалізаваліся ды атрымалі неабходныя дакументы, расказвае наша госць, кіраўнік віленскага офісу Freedom House Віцес Юркуніс, з якім гутарыць Вольга Сямашка.
2: Госць рацыі.
3: Віцес, добрый дзень, вітаю вас.
4: Добрый, да, вітаю.
3: То расскажыце, як разумею, вы чалавек, які датычны афармення дакументаў групы 25, наколькі цяжкім быў гэты працэс і дзякуючы якім літоўскім органам гэта ўдалося зрабіць?
4: Ну, мне кажется, это очень складанный как бы процесс был. Практически первые дни приезда, те, которые остались в Литве, подались на национальные визы. Это, конечно, способствовало то, что у абсолютно всех, которые остались в Литве, были паспорта. Значит, тогда можно идти по линии национальной визы, которая выдается на год. В течение, там, мне кажется, меньше, чем пару недель, они получили одобрение этих национальных виз, что им позволяет быть в Литве, а в других странах Евросоюза путешествовать как будто как с шенгенской визой. Но это долгосрочное пребывание, это такой первый шаг в сторону долгосрочного пребывания и легализации. Там кто-то пойдет путем гуманитарного ВНЖ, кто-то по трудоустройству, кто-то, может быть, подастся на убежище. Это уже индивидуальное решение каждого, исходя из этого, как планирует дальнейшее свое пребывание, там какие семейные обстоятельства, здоровье и прочее. Но, в принципе, это опять показывает очень хорошо, что солидарность Литвы и что процесс по легализации здесь хорошо налаженный. И, ну, мне кажется, пример для других стран, как все это делать. И сигнал для белорусов, что, ну, когда есть некоторые переживания, что вот как-то якобы, что старается внушать и там белорусская пропаганда, и там некоторые деятели, что якобы уже Литва не та, солидарность исчезла, вот по линии политзаключенных все прекрасно работает.
3: А ці вядома агулам, ці ўсе 25 чалавек выйшлі застацца ў Літве, ці хтосьці пераехаў у іншыя краіны ее развязаць?
4: Не, так же была інфармацыя, што часть людзей сразу з пазваленнем Польшы, з координацией з Варшавой, поехалі в Польшу. Ну, это примерно 50 на 50, то есть одна часть уехала в Польшу, и там уже надо с ними говорить или с польскими организациями, или с белорусами, которые в Польше по поводу их легализации там. Насколько я понимаю, чаще всего там люди идут по линии международной защиты, что процесс довольно долгий, но те, которые остались в Литве, их там больше, чуть-чуть больше, чем половина, то есть уже национальные визы отрымали, и там у кого-то, как я говорил, планы трудоустроиться, кто-то хочет стать еще студентом, учиться. Национальная виза, в принципе, позволяет все опции открыты для является неким вот этим гибким первым шагом, который не закрывает ни одну опцию дальнейшего долгосрочного пребывания.
3: Ці маеце вы ўжо першасную ацэнку агульных выклікаў, з якімі сутыкнуліся, можа быць, вызваленыя, медычныя, псіхалагічныя, бытавыя? І як зараз праходзіць рэабілітацыя, адаптацыя? Ці ёсць на гэта сродкі ў Freedom House? Як это выглядае?
4: Так, это общая работа, то есть есть же не одна организация, и белорусские инициативы, и так правозащитные организации, и так гуманитарные инициативы, которые кто-то имеет возможность помочь с проживанием, кто-то психологической помощью, медицинскими услугами. Все это востребовано, конечно, опять у каждого человека индивидуальная история. Там у кого-то больше проблем со здоровьем, у кого-то ситуация получше, то есть другое, что, конечно, это еще встретиться с родственниками, потому что, в принципе, не имели шанса увидеться в Беларуси, если члены семьи, ну вот те, которые поехали в Польшу, чаще всего у них члены семьи уже живут в Польше. Так что там список востребованности, конечно, довольно длинный и разнообразный, и ну, по мере возможности стараемся на все откликнуться, но вся эта помощь, которая есть, надо очень четко понимать, что она ограничена, ну, не безграничная, что то есть это первые месяцы на жизнь, на квартиру, на там расходы какие-то бытовые. Там, конечно, есть вопросы для тех, которые вот там бывшие активисты или журналисты, да, возмещение техники, которая была конфискована, что там продолжать свою работу. Но первым делом, действительно, как вы и сказали, это, в принципе, осознать, что произошло, прийти в себя, реабилитация. Это вот те первые шаги, которые, ну, даже в течение пару недель это невозможно все решить за день. Это как минимум пару месяцев займет, а по некоторым случаям и больше.
3: Як вы можете оценить роль спецпосланника США Джона Коула, международного российского взаимодействия именовито этой группы, и те бачите вы уже некие логичные протяги перспективы наступной партии? Те готовы вы принимать так само дельничество в этом всем?
4: Ну, мне кажется, там сигнал очень четкий, что работа будет продолжаться. Мне кажется, каждый из тех, которые были освобождены, они благодарны. И белорусское гражданское общество тоже благодарны. То есть мы видим же и от коллег, там, независимых журналистов, там, нобелевских лауреатов, как господин Муратов, который говорит, что было бы хорошо, что и по российским политзаключенным был кто-то, как Коул, а может быть и Коул, который бы занимался вопросами российских политзаключенных. Так, ну, конечно, эта работа – это большой плюс. И другое, конечно, есть весь политический контекст. И я уверен, что американская сторона, переговорщики вот, очень хорошо понимают, что освобождение политзаключенных без остановки репрессий это не будет устойчивый процесс, потому что, ну, как и говорят правозащитники, весна и другие, репрессии продолжаются, новые политзаключенные появляются, и надо этот вопрос тоже поднимать. Но с каждым освобождением это большая радость для самих людей, для их родственников, для их коллег. И ну, мы все эти эмоции, реакции, фотографии, слезы, улыбки, все вместе, все видели. И это, конечно, большие эмоции. Мне кажется, настолько, сколько мне приходилось общаться с некоторыми из тех освобожденных в последней группе, некоторые еще до конца не понимают, что произошло. И, как я говорил, еще займет время прийти в себя. Ну, конечно, то есть у них, так или иначе, белорусский режим хитил там 5 лет жизни. Мне кажется, это довольно тяжело осознать. Как раз потому работа господина Кола настолько очень важна, потому что мы знаем, что, к сожалению, были и такие случаи, где люди вышли после заключения и своих родственников, близких уже не увидели, потому что их не стало.
3: І підсумовуючи, напевно, саме мусимо підкреслити, що є добра координація поміж Freedom House і офісом Тихановського, складами Литви, так? Тому, якби, тут все, будучення є у всього цього.
4: Ну, я думаю, що в цілому можна сказати, що правозахисні організації працюють, що вони все стараются максимально координироваться не только в Литве, но и в Польше, и между Польшей и Литвой, то есть тот факт, что часть людей, в принципе, в первые дни могли уехать в Польшу. Это показатель, что и Вильнюс, и Варшава, то есть эти соседние страны общаются и координируются. И, конечно, роль демократических сил и офис Светланы Тихановской в этом плане, то есть взаимодействие, координация тоже важен. Мы знаем, что не поддерживает связь тесную с господином Колом и с американской стороной. Так что это действительно результат координированной работы, взаимодействия. И надеемся, что оно будет продолжаться.
3: Дякую, великий Витя, за вашу працу. Живи, Беларусь!
4: Еще раз дякую. Живи вечно.
3: До новых встреч. Всего доброго.
0: Гость рации.
1: Только я награю, что так кажа. Наш гость, керівник Віленського офісу Freedom House, Вітяс Йоркуніс, з яким розмовляла Вольга Сямашка.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Так само далі працягваецца наш эфір у гэты чацвер, наш ранішні эфір. Шэраг пытанняў далей, чым цяпер занятыя беларусы ў Вялікабрытаніі, якімі сустрэчамі ці мерапрыемствамі багатая іх дзейнасць. Над такімі ды іншымі тэмамі разважала беларуская грамадская дзяячка Таццяна Найден.
2: Обычна асеннія мерапрыемствы, як і весеннія, летнія, зімнія, яны анансіруюцца на кароткім анонсе, скажам так, это short notice называецца. Ну, грубо говоря, там за неделю, за две где-то сообщают в соцсетях или там между собой делают перекличку. Встреча с каким очередным творческим человеком будет происходить или какая-нибудь с какими-нибудь политическими людьми. Вот так заранее календарь вот до декабря никто не публикует. Обычно это очень зависит от того, свободны ли эти люди вот до конца горизонта. Но я очень рада, что нам удалось здесь принять Светлану Курс, которая безвременно ушла относительно недавно. Писательницу выдающуюся. Я думаю, что встреча с такими людьми, не обязательно обреченных на то, чтобы уйти раньше, чем мы ожидали бы жизнь их закончится, они будут всю осень. Другое дело, хватило бы времени на то, чтобы со всеми повидаться и всех поддержать. Жизнь показывает, что эти встречи очень терапевтичные, очень целительные, потому что каким стойким ни был бы человек, и как хорошо и плотно он ни был бы окружен единомышленниками, все равно внутри так или иначе растягивается какая-то пропасть, какая-то дыра, которую необходимо заполнять, и никто не в силах это сделать, пока вещи не станут нормальными.
3: А насколько чувальная поддержка так само белорусского порядка дня с боку британских политиков, парламентариев, правооборонных организаций, может, ось, коли казать про даденный этап?
2: Я бы сказала, что вот эта часть жизни, продвижение белорусской повестки в политические круги, в правозащитные круги, ну вот тому подобные, скажем, теневые организации, они легальные, но они теневые. Они до последнего времени никак не себя не проявляют. И мы только узнаем, вот как обычно, когда выпускают политзаключенных, мы узнаем об этом внезапно, вдруг. Ничего об этом до этого не слышно, не видно, и так и должны делаться дела. Обычно, если что-то вытекает, на это тут же появляется какое-то противоядие, и другие круги уже начинают этому мешать. Поэтому, что касается правозащитных организаций или политических решений, это все обычно в таком секретном режиме делается, я не могу ничем с вами поделиться.
3: Як британское информационное поле, мясцовые СМИ реагуют на подзею в Беларуси? Чи ведают яны, что на данный момент в Беларуси деется? Что это за краина, что это за люди?
2: Безусловно, все британские СМИ очень разные СМИ. Ну, нет такого монолитного тела, как вот британские СМИ, и они все в один голос, значит, друг с другом солидарны. Разумеется, нет. Так же, как и люди, между собой могут иметь разные мнения или разные заблуждения, так и британские СМИ, правда, с погрешностью на то, что охват их аудитории гораздо больше, чем у одного конкретного человека, тоже могут недорабатывать или заблуждаться. И в этом смысле есть консенсус, что, с одной стороны, Беларусь, Лукашенко, скажем так, это соучастник агрессии против Украины. И есть консенсус на тему того, что люди, изгнанные из своей страны, из Беларуси, нуждаются в поддержке и в помощи. Это два параллельно существующих консенсуса. Большая проблема для европейских государств, как распознать, что в массу изгнанных белорусов, которые нуждаются в помощи, не затесались там казачки из КГБ или какие-нибудь еще там люди, ищущие выгоды. Это уже как бы тонкая настройка, тонкая работа. Но в целом такое видение существует, что есть пролукашенковское вот это кодло, и есть адекватные люди, которые ищут поддержки, им нужно.
3: С какими основными проблемами ресурсов, мотивации зараз сутыкается британская суполка белорусов после нескольких годов бесперапынной працы, где там на нават пачынаючы ад 20-го года.
2: Ну, мы как будто ні в чём не нуждаемся. Всё-такі считается, что Британия богатая страна, и мы, считается, тут все много зарабатываем. Но в целом, конечно, у нас есть вот библиотека Франциска Скорины, на содержание которой требуются постоянные средства. И хотя они собирают донаты, и даже там в прошлом году выиграли грант на поддержку, но тут же новая директива закрыла вообще вот этого вида грант, который распределялся на поддержку иностранных проектов или объектов иностранной культуры в Великобритании. Этот грант закрыт, больше нет возможности его получать. И в этом смысле для того, чтобы свои штаны поддержать, мы еще как-то сможем, политических заключенных мы сможем, а вот содержать библиотеку, на это уже требуются какие-то отдельные средства. Мы вроде как пока получаем. Надеюсь, что и дальше тоже будет хорошо.
1: І Тетяна Найден додає, що так само білоруси Великобританії концентрують свої висілки на організації культурницьких мероприємств, збори сродку, де підтримці політв'язню, у тим ліку тих, що вимушена опинулися за межою.

Утекаю поэзию. Ни скальпелем, ни образуй, там тебе не достануть. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразы. Ты не рука души, ни ровностью в этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное. Обьяково успрямаем верши минорные, все накручиваем сенс, небо брудно, палочки ватные. И шукаем без конца выйти у слова просторные.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Минск проверяет реакцию Риги на провокации, заявил высокопоставленный латвийский помежник. Пророссийскую активистку в Латвии осудили на 6 годов за гроши российским войсковцам, переведенным с допомогой белорусски. У Беларуси открыли первую в Украине лазерную лишбовую кинозалу.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Наместник начальника державной помежной аховы Латвии Иварс Рускулис заявил, что по воде дейного регулирования помежники не могут стрелять у бок Беларуси для спынения агрессивных мигрантов або сопровождающих их особ. МУС мая намер подрихтовать поправки, которые удокладняют подставы для применения зброи супрать узброенных порушальников агрессивных мигрантов и диверсантов. И он так само сказал, что Беларусь проверяет реакцию Латвии. Яны вызначено этого чекают. Стрелим мы те не у бок Беларуси. 6 кастрычника керовник МУС Латвии Янис Домбрава заявил про демонстративную и агрессивную провокацию. Узброенные люди у масках с боку Беларуси гнали мигрантов до мяжи, перешли ее, пошкодили коммутатор и скрали камеры. И еще информация из Латвии. Рижский городский суд учора осудил прокремлевскую активистку из Резекня Полину Камлеву до 6 годов позбавления воли, пишет Пости МЕС. Ее обвинувачивали у передачи каля 43 евро для набытия обсталевания для подавления дронов с метой передачи его российским войсковцам. Разумеючи, что с банка у Латвии немагчимо перевести гроши у российский банк, женщина связалась праз WhatsApp со своей знакомой у Беларуси и попросила здесьнить грошовый перевод за мест яе, не поведомляючи соправдную мету платяжу. Беларуска со своего особистого банковского рахунку ожитявила платеж. Служба державной безпеки Латвии затримала Камлеву 2 снежня 2025 года. До інших тем. Выстава до 150-годия дня нараджения беларуска-польского фотографа Яна Булгака открылася 7 кастрычника у доме сигнаторов у Вильни. Ён покинул после себе спадщину, якая з'являється национальной каштовностью трех краин – Беларуси, Польши и Литвы. На протягу больше, чем 30-годия, от 1912 до 1944, Булгак створил велизарный архив здымков Вильни, який стал важным сведшением истории города. Частка этих фотоздымков и была представлена на выставе, якую наведала наша журналистка Татьяна Смоткина.
4: Ян Булгак імкнулся зафиксовать и заховать документальную спадщину. У его творах заховались особливые рысы Вильни – светло и темра городского пейзажу, тени, якія гуляют на Виленских улицах и завулках. На фотоздымках присутные так само смогли побачить в образе Вильни подчас Другой Сусветной войны. Здымки на фотовыставе свечать про два контрастные обличия одного города. Один, який будуется, и другий, який руйнуется, полный прыгажости, але позначены стратами.
3: Булгак лишится одним из наибольш значных представников пикторреализму. Имкнувшися наблизить фотографию до живопису, он надавал особливую увагу композиции и эстетичному уздеянию выявы. Выстава фотоздымков Яна Булгака у Виленском доме сигнаторов на Замковой улице будет працевать до 6 студеня. А в Гомельском кинотеатре имя Калинина открыли первую в Беларуси лазерную лишбовую кинозалу. Экран, как пишет Белта, дает глядачам эффект полного погружения у картину. Лазерное лишбовое обсталевание и экран китайской вытворчести усталевали у великой зале Гобельского кинотеатра. Ранейший ламповый проектор не давал потребной для экрана такого по меру контрастности, яркости и выразности. Новый с лазерной границей светла, выпущенный компанией Кристи, не только отповедая сучасным потребованиям, але еще и здольны працевать больше за 50 тысяч годин без замены расходных элементов. Обсталевание коштом больше за 500 тысяч рублей набыли за сродки областного бюджету. У ближайший час у кинотеатр так само привезут новую гуковую аппаратуру. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность, без истотных опадков, температура по ветру от 18 до 21, а по веростейщине до 23 тепла. Ветер паудневый и пауднево-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск ниже и за норму. Ну, вот, бачите, как добро у Гомеля, кинотеатр, лазерное обсталевание, потом гук привезут, а потом кино. будуць прывозіць ужо. Памятаеце гісторыю з туалетам гомельскім, знакамітым? Ось тут, канешне, не дацягнулі да мільёна, але не пра гэта гаворка. Чацвер сёння на календары 8 кастрычніка. Вітаю вас, шаноўнае спадарства. Дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыёрацыі. Перад мікрафонам Алесь Дубавец, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут у нас гайдамакі, таксама кардиганс, Рик Спрингфілд, шокенблюды і іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, ну а потым даведаецеся, які напой разбурае косці. І многія п'юць яго штодня, і не адзін раз, і не два, некаторыя. А злоўжыванне гэтым напоем можа зніжаць мінеральную шчыльнасць касцяной тканіны і падвышаць рызыку остеапорозу, прычым у жанчын. Пра мужчын навукоўцы пакуль чамусьці маўчаць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Krzysztof Walecki na chwalach Białoruskiego Radio Racja. Witam wszystkich, kto może tylko do nas dołączył. Ja obiecał rozkazać wam pro napój, jaki rozbiera kości. Może думали про пиво? Не! Не, шановный, не про пиво говорка. Дякую Богу, не про пиво. Поводле доследования регулярное уживание горбаты, не пужайтесь, может быть злучено с больше высокой щильностью костяной тканины у женщин старейшего возраста причем. А при этом великая колькость кавы у рационе, наоборот, может оказывать несприяльный уплыв на стан косток. Про это пишет Science Daily, коли что. До такой высновы пришли доследчики из университета Флиндерса, выучивши даденное масштабное доследование Study of Osteoporotic Fractures. У анализа включили коля 9700 женщин, где были мужчины. 9700 женщин знайшли во возрасте 65 годов и старейших. Может, мужчины, может, не дожили. На жаль. На протягу 10 годов удельницы регулярно поведомляли, як часто и у якой колькости уживают каву и горбату. Навуковцы оценивали магчимую сувязь помеж звычками уживания этих напоев и изменами минеральной щильности костяной тканины, тканки. Гэты показчик мае важное значение при оценке стану косток и рызыки развития остеопорозу, захворывания, при яким костяная тканка становится меньше щильной и больше деликатной. Анализ показал, что у женщин, которые регулярно пили горбату, минеральная щильность косток в области стегна была несколько выше, чем у тех, кто горбату амаль не пил. Разница оказалась невеликой, однако с пункту гледжения статистики все ж таки значная. По словам доследчиков, навод относно невеликое отрознение может набывать значение при оценке здоровья буйных групп населенства, а 9700 женщин – это не буйная группа населенства. В той же час специалисты звертают увагу на колькость кавы у рационе. Умеренное уживание этого напоя, вероятно, не уявляя серьезной погрозы для здоровья костей. Однако празмерная колькость кавы може быть непожаданой, особливо сярод жанчын, якія так само уживают алкоголь. То бок, крыху про пиво все ж таки было. Не, цікава. Якія так само уживают алкоголь. 65 годов и старейшие. Ну, что тут казать? Вось, науковое доследование, есть науковое доследование. Что мы зараз будем комментовать тут, а?

Кардиган на хвалях Белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня 99.2 FM Берешти Белая Подляска. Наш сайт рация.com. Приветствую всем. Ну и традиционный час нагадать про надворье. Сегодня в день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность и без истотных опадков. Температура по ветра от 18 до 21, по Берестейщине до 23 тепла. Ветер паудневый и пауднево-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже и за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не в забаве.

0: Пресня, Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
3: Вітаем вас, дарагія слухачы.
4: З канцом жніўня сканчаецца наша падарожжа па беларускім палесі.
3: У сённяшняй перадачы «Зацягнутыя дрыгвой» хочам вам крыху наблізіць менталітэт палешукоў.
4: Пры гэтым дакапацца да глыбіні душы палешука, да яго псіхічных перажыванняў, неймаверна цяжка.
3: Негледзячы на тое, што па сваёй натуры палешук гаварлівы, парою амаль як дзіця, аднак перад старонімі адкрываецца неахвотна.
4: Нашы суразмоўцы ўсё ж такі падзяліліся з намі сваімі рэфлексіямі наконт мінулага і сучаснага.
5: Никому не позволю издеваться над моим народом. Ни Америке, ни Западу, ни России. Я буду сам.
6: Ха-ха.
5: Ну, это кто-то же написал в интернет.
6: Ну, так.
5: Ну, вот да. Оно и так и есть. Кто-то же сказал правду, что он сам издевается
6: да.
5: над своим народом.
6: 20 годов уже.
5: Да. А что ты думаешь, мы это против поляков или против Европы? Нам ни шло, ни ехало там. Ой, мы все перенесли. И холод, и голод.
6: Да.
5: Поэтому не потому, что тогда поднялся ты утром. Ты знаешь, буханка 18 копеек, и все, и не больше. Костюм 100 рублей. И ничего не повышалось цены. Цены одинаковые были, и все. И Сталин же так говорил, как был жив. Сколько в Америке шляпа стоит? $3. Значит, у нас должен быть рубль. Это шляпа. Ну, как бы одежка, все. Вот так котировалось все. Сколько буханка там стоит, доллар? А у нас должно быть 20 копеек. Вот и все. Вот так он. Mm-hmm. И говорим так, что заработали, что посеяли, то и ешьте. И никуда не пойдем позычать и просить. Ну, и если говорить, что, ну, правильно, ну, теперь что, теперь не диктатура, теперь не давлят, давлят и так далее. Ну, вот именно Сталин давил и все. Сталин хотел строй построить такие, чтобы как коммунизм.
7: Колхоз был, заказали художников, нарисовали. Так, портрет Ленина приезжают. Если немцы там бывают, или с Америки, вот это были им интересно. Значит, нарисованный учеником 7 класса Иосифом Шихманом. У нас было 2 детских дома. Там даже написано «Детский городок» подарил портрет колхозу. Время такое, дорогий подарок был. А началась война, местные жители, Паташка Григорий, спрятал себе на чердаке. Всю войну, там не когда началась война, так там у них ну, дальше немножко был, значит, теперь уже огороды, там находился клуб. Повесили портрет в клубе, значит, колхозный клуб. Когда пришли немцы, часть стены отлетела, высвевшая была, значит, другая была. Спросили, что здесь было, сказали портрет Ленина. Немецкий офицер сказал, что гуд-гуд, хорошо, и так осталось. А когда уже шли карательные войска, спросили, что здесь, ну, часть стены оттенок имеет, другой. Ну, тоже сказали, что портрет Ленина искали, не нашли. А когда наши войска освобождали Юровичи, бабушка мне рассказывала, что Евдокия, и мы все пошли к ей. И она с чердака достала портрет Ленина, и мы все встречались с портретом Ленина. Обычно начинаю уже плакать. Встречали воинов Советской Армии. А говорит, а полтора месяца у нас стоял фронт вот за эти высоты. Так мы же, говорит, корову подвоим, так лодыжку с молоком поставим на ушула, а они солдатики идут, попьют и дальше пошли. Все, плакать не буду.
5: Например, Машеру был, то и хозяин был. Тоже, хотя, наверное, белорусов прижимал, потому что он сдавал по 4 плана. Белоруссия сдавала. В то время, когда Украина только один план не могла дать, а белорусы 4 плана. И Белоруссия не пользовалась дотацией, и Россия тоже не пользовалась дотацией. Украина пользовалась, все республики пользовались дотацией, дотировали. А Белоруссия все отдавала. Ну так он приехал к нам в карьере, что мы карьер только открыли, Машеров. Ну, вертолет сел, да, думаю, ну, и кто такие, где? Втроем идут. Ну, представился, поздоровался, каждому за руки, все. А то два телохранителя, те не здоровались, бо те в кармане держали руку. Ну, мы так поняли. Ну, он и говорит, и дал закурить всем, Беломор, кстати. А, ну, говорит, посмотрите, какие, значит, сигареты курят правительство. Так и сказал. Ну, и как вы тут, как вам тут, хорошо, плохо? Ну, один там стоит мужик, Ветис Степан, говорит, да и мало получаем. Ну, а сколько получаете? По 300 рублей. То это нормально. Больше вам никто не даст. Это Машеров так. И все, поговорил, потому что метро, когда строили, то надо был этот камень, поэтому он и приезжал, и глядел, как разрабатывается карьер. Вот то был мужик. Все. Он не брезговал ни с кем, себя поздоровался.

Стефан на хвалях Белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.com. Приветствие усім, где бы зараз не были, где бы нас зараз не слухали. Традиционный час накадать про надворье, але тут на белорусско-польском помежже. Далей мы тут не можем. Так вот, сегодня у день на белорусско-польском помежже изменливая хмарность и без истотных опадков. Температура по ветра от 18 до 21, а по Берастейщине до 23 тепла. Ветер паўднёвы и паўднёва-ўсходні от слабого до умеранага. Атмосферный тиск ниже и за норму.

В Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда к пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся Пересы.

глубине, кого полнится спокоем оркестровое. Отбиток месяца на хвалях в озеро. Не верится, что закрануло за живое. То ли что тут деется, пасуя я тут свой. На золку стелится ширвать, роса неприметна шапоча. Водку кишер и фесел гуляние урехом самые ночи. Она полями кружляя бусел, в промени слепи снег божий. Догорелые трески оскинул и дали покров.

0: Радіо Рація. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
1: Усе вызваленыя ў верасні беларускія палітвязні з групы 25, якія вырашылі застацца ў Літве, ужо паспяхова легалізаваліся і атрымалі неабходныя дакументы. Працэс прайшоў аператыўна, дзякуючы супольнай працы міжнародных арганізацый і літоўскіх дзяржаўных органаў. Пасля сустрэчы са Святланай Ціханоўскай пра тое, як праходзіла афармленне дакументаў, які практычны прыклад Літва дае іншым краінам Еўразвязу, а таксама пра тое, ці магчыма з'яўленне свайго коула для іншых груп палітвязняў і якой мусіць быць далейшая рэабілітацыя былых вязняў, распавядае наш сённяшні госць, кіраўнік віленскага офіса Freedom House Вітіс Юрконіс.
2: Госць рацыі.
3: Вітіс, добрый дзень, тая вас.
4: Добрый, да, вітаю.
3: То расскажыце, як сказаць, разумею, вы чалавек, які датычны афармлення дакументаў групы 25, наколькі цяжкім быў гэты працэс і дзякуючы якім літоўскім органам гэта ўдалося зрабіць?
4: Ну, мне кажется, это очень складаный как бы процесс был. Практически первые дни приезда, те, которые остались в Литве, подались на национальные визы. Это, конечно, способствовало то, что у абсолютно всех, которые остались в Литве, были паспорта. Значит, тогда можно идти по линии национальной визы, которая выдается на год. В течение, там, мне кажется, меньше, чем пару недель, они получили одобрение этих национальных виз, что им позволяет быть в Литве, а в других странах Евросоюза путешествовать как будто как с шенгенской визой. Но это долгосрочное пребывание, это такой первый шаг в сторону долгосрочного пребывания и легализации, там кто-то пойдет путем гуманитарного ВНЖ, кто-то по трудоустройству, кто-то, может быть, подастся на убежище. Это уже индивидуальное решение каждого, исходя из этого, как планирует дальнейшее свое пребывание, там какие семейные обстоятельства, здоровье и прочее. Но, в принципе, это опять показывает очень хорошо, что солидарность Литвы и что процесс по легализации здесь хорошо налаженный и, ну, мне кажется, пример для других стран, как все это делать. И сигнал для белорусов, что, ну, когда есть некоторые переживания, что вот как-то якобы, что старается внушать и там белорусская пропаганда, и там некоторые деятели, что якобы уже Литва не та, солидарность исчезла, вот по линии политзаключенных все прекрасно работает.
3: А ці вядома агулам, ці ўсе 25 чалавек вырашылі застацца ў Літве, хтосьці пераехаў у іншыя краіны Еўразвязу?
4: Не, так же была інфармацыя, што часць людзей сразу з пазваленнем Польшы, з каардынацыяй з Варшавы, паехалі в Польшу. Ну, это примерно 50 на 50, то есть одна часть уехала в Польшу, и там уже надо с ними говорить или с польскими организациями, или с белорусами, которые в Польше по поводу их легализации там. Насколько я понимаю, чаще всего там люди идут по линии международной защиты, что процесс довольно долгий, но те, которые остались в Литве, их там больше, чуть-чуть больше, чем половина, то есть уже национальные визы отрымали, и там у кого-то, как я говорил, планы трудоустроиться, кто-то хочет стать еще студентом, учиться. Национальная виза, в принципе, позволяет все опции открыты для, является неким вот этим гибким первым шагом, который не закрывает ни одну опцию дальнейшего долгосрочного пребывания.
3: Ці маеце вы ўжо першасную ацэнку галоўных выклікаў, з якімі сутыкнуліся, можа быць, вызваленыя, медычныя, псіхалагічныя, бытавыя? І як зараз праходзіць рэабілітацыя, адаптацыя? Ці ёсць на гэта сродкі ў Freedom House? Як это выглядае?
4: Так, это общая работа, то есть есть же не одна организация, и белорусские инициативы, и так правозащитные организации, и так гуманитарные инициативы, которые кто-то имеет возможность помочь с проживанием, кто-то психологической помощью, медицинскими услугами. Все это востребовано, конечно, опять у каждого человека индивидуальная история. Там у кого-то больше проблем со здоровьем, у кого-то ситуация получше, то есть другое, что, конечно, это еще встретиться с родственниками, потому что, в принципе, не имели шанса увидеться в Беларуси, если члены семьи, ну вот те, которые поехали в Польшу, чаще всего у них члены семьи уже живут в Польше. Так что там список востребованности, конечно, довольно длинный и разнообразный, и ну, по мере возможности стараемся на все откликнуться, но вся эта помощь, которая есть, надо очень четко понимать, что она ограничена, ну, не безграничная, что то есть это первые месяцы на жизнь, на квартиру, на там расходы какие-то бытовые. Там, конечно, есть вопросы для тех, которые вот, там бывшие активисты или журналисты, да, возмещение техники, которая была конфискована, что там продолжать свою работу. Но первым делом, действительно, как вы и сказали, это, в принципе, осознать, что произошло, прийти в себя, реабилитация. Это вот те первые шаги, которые, ну, даже в течение пару недель это невозможно все решить за день. Это как минимум пару месяцев займет, а по некоторым случаям и больше.
3: Як вы можете оценить роль спецпосланника США Джона Коула, международного сыску, в залении именно этой группы, и бачите вы уже некие логичные протяги, перспективы наступной партии? Ти готовы вы принимать так само удельничать в этом всем?
4: Ну, мне кажется, там сигнал очень четкий, что работа будет продолжаться. Мне кажется, каждый из тех, которые были освобождены, они благодарны. И белорусское гражданское общество тоже благодарное. То есть мы видим же и от коллег, там, независимых журналистов, там, нобелевских лауреатов, как господин Муратов, который говорит, что было бы хорошо, что и по российским политзаключенным был кто-то, как Коул, а может быть и Коул, который бы занимался вопросами российских политзаключенных. Так, ну, конечно, эта работа – это большой плюс. И другое, конечно, есть весь политический контекст. И я уверен, что американская сторона, переговорщики вот, очень хорошо понимают, что освобождение политзаключенных без остановки репрессий это не будет устойчивый процесс, потому что, ну, как и говорят правозащитники, весна и другие, репрессии продолжаются, новые политзаключенные появляются, и надо этот вопрос тоже поднимать. Но с каждым освобождением это большая радость для самих людей, для их родственников, для их коллег. И ну, мы все эти эмоции, реакции, фотографии, слезы, улыбки, все вместе, все видели. И это, конечно, большие эмоции. Мне кажется, настолько, сколько мне приходилось общаться с некоторыми из тех освобожденных в последней группе, некоторые еще до конца не понимает, что произошло. И, как я говорил, еще займет время прийти в себя. Ну, конечно, то есть у них так или иначе белорусский режим хитил там 5 лет жизни. Мне кажется, это довольно тяжело осознать. Как раз потому работа господина Кола настолько очень важна, потому что мы знаем, что, к сожалению, были и такие случаи, где люди вышли после заключения и своих родственников, близких уже не увидели, потому что их не стало.
3: І падсумовуючи, напевно, саме мусім підкреслити, що є добра координація поміж Freedom House і офісом Тихановського, владами Литви, так? Тому, якби, тут все, будучення є у всього цього.
4: Ну, я думаю, що в цілому можна сказати, що правозащитні організації працюють, що вони все стараются максимально координироваться не только в Литве, но и в Польше, и между Польшей и Литвой. То есть тот факт, что часть людей, в принципе, в первые дни могли уехать в Польшу, это показатель, что и Вильнюс, и Варшава, то есть эти соседние страны общаются и координируются. И, конечно, роль демократических сил и офис Светланы Тихановской в этом плане, то есть взаимодействие, координация тоже важен. Мы знаем, что не поддерживает связь тесную с господином Колом и с американской стороной. Так что это действительно результат координированной работы, взаимодействия. И надеемся, что оно будет продолжаться.
3: Дякую, великий Витя, за вашу працу. Живи, Беларусь!
4: Еще раз дякую. Живи вечно.
3: До новых встреч. Всего доброго.
2: Гость рации.
1: З кіраўніком віленскага офіса Freedom House Вічісам Юрко Онісам размаўляла Вольга Сямашка.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларусі, 17-я у Польшчы.
3: Война в Украине, удар по пассажирским автобусе у Краматорску. Призначение нового керовника миссии Франции понижает уровень Беларуси. Технологии контрреволюции. Новая книга Миколы Дзятка вышла у Белостоку.
2: С новинами стать Дадерка.
3: 1688 день войны. Улады Донецкой области Украины поведомили об спынении руху громадского транспорта у Краматорском районе после российского удара по пассажирским автобусе. Как написал в своем телеграм-канале керовник Донецкой областной администрации Вадим Филашкин, российцы прицельно бьют по цивильных. Для их автобус с пассажирами привабная мишень минавито тому, что одним ударом можно забить наибольш людей. Черговый доказ сегодняшней трагедии у Краматорску, где российцы в один момент забили 30 человек и еще 18 поранили. Конец цитаты. Украинские СМИ удокладнили, что авиабомба трапила у припынок, на яким стояли два маршрутные автобусы. Позднее поведомили, что колькость ахверов повеличилась до 33. Ведомо, что в районах боев Донецкой области Украины дагэтуль живут больше за 11 тысяч мирных жыхароў. Тем часом страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наближаются до 1 505 10 тысяч. За сутки показчик вырос на 1830. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы под ликведе Генштаб Украины. Менск, Париж. У столицу Беларуси прибыла новая поверенная в справах Франции и Беларуси Лиза Талбо-Баре. Керовник агенции Евроатлантичного сотрудничества, былый белорусский дипломат Валер Ковалевский, прокомментовал это призначение и его уплыл.
4: Звичайная ротация. Ліс Барэ ідэальна падыходзіла. Працавала ў Беларусь, калі дамаўляліся Расія і Украіна. Гаспадарня Барэ будзе займацца ўсімі пытаннямі. Ад консульскіх да палітычных, да ваенных. У нашых умовах такіх даволі складаных. Бо ў Беларусі на сённяшні дзень заходнім дыпламатам працаваць вельмі складана. І апалітычныя пытанні, якія не закранаюць геапалітыку ці бяспеку, ці палітычныя адносіны, яны становяцца месцам, дзе можна рэалізоўваць нейкія праекты.
3: На думку Ковалевского, теперешнее призначение на посаду поверенного является видовочным понижением Беларуси в очах Франции и всего Европейского Звязу, покольки говорка не идет про посаду амбассадора.
4: Поверены у справах Франции у Беларуси, але гэта не амбассадор. Приступку ніжэй. Кепска для Беларуси, бо фактично гэта означае заніжаны ўзровень адносінаў паміж нашими краінами. І так гэта адлюстраванне 20-го года репрессий, порушення правоў чалавека, а так само з того, что Лукашенко і его режим падтрымалі Россию, працягваюць падтрымліваць Россию в войне супраць Украины.
3: Ковалевский так само не разглядая гэтае призначение, як намек на паўтарэнне менских пагадненняў 2014 году поміж Украиной и Россией, не глядячи на то, что сама Баре працавала у Беларуси как раз у той период. У Вильне помер 29-годовый белорус. Попередняя причина смерти Александра Явилина – раптовное спынение сердца. Теперь семья просит об допомозе, как оплатить похование. Ведомо, что Явилин приехал в Литву разом с семьей в конце 20-го года. Ягоные батьки удельничали в акциях протесту, допомагали потерпелым от репрессиев и семьям политвязня узбирали гроши на штрафы. У Беларуси Явилин отримал эдукацию инженера, пошел працевать по специальности, имел каханую девчину и будовал пляны на будучыню. У эміграцыі маладзёна давялося пачынаць усё наноў. Працаваў кухарам, спрабаваў вярнуцца ў прафесію, адначасова змагаўся з цяжкай дэпрэсіяй, піша наша Ніва. Пра літаратуру. У выдавецтве «Камунікат» выйшла новая кніга Міколы Дзятка «Тэхналогіі контррэвалюцыі». Аўтар аналізуе механізмы рэпрэсіяў і тое, як дзяржава захоўвае кантроль над грамадствам.
5: За сваё жыццё я зведаў, бадай што ўсе мажлівыя сродкі и методы авторитарной державы по подавлению особы. И назирал на властные оши все сродки и методы по снищению человеческой солидарности, протесту и самоорганизации. И вот я вырашил, что пришел час зарабить подробязную препарацию.
3: Презентация книги Миколы Дзятка у Беластоку пройдзе 24 кастрычніка у хабе «Новая земля». Наши новины доступны таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечерами ночью в нашем помежном регионе облачно, после полудня махчимы дождь, плюс 15 градусов вечером, 13 ночью, 10 на раницу. Завтра облачно с прояснениями, махчимы опадки дождю и холоднее завтра. Максимально днем 14 градусов тепла, прогнозуют синоптики.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яноподляшки.
0: 99,2 FM. Політхід з Віталем Циганковим.
2: У Мінську проходять антитерористичні учення країнів СНД і Шанхайської організації співпрацівництва «Євразія Антитерор-2026». У них беруть удел спецподразделения Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана, России и Узбекистана. От Ирана в Беларусь прибыл отряд спецназа «КВИР» – корпус вартовых исламской революции. У рамках учения отпрацовывалось вызволение закладников на Чижовка арене. Поводле легенды, захоп закладников отбылся подчас хоккейного матча. Террористы небыто проникли на гульню и открыли огонь по завзяторах и спартовцах. Еще один эпизод учения – нейтрализация узброенных групп, которые пересекли межу по воде. В последние месяцы в Беларуси все частее проходят самые разные учения, альбо внутри белорусские, альбо с российцами. Однако представники Ирана на таком уровне принимают удел в учениях на территории Беларуси, сдается, впершиню. Причем отбывается это на фоне диалога официального Минской администрации президента США. Чи може приїзд іранських спецназів у Мінськ потенційно оказати ніякий вплив на білорусько-американські відносини? По-перше, треба знати, що це не просто вчення з ніяким іранським військовим підрозділенням. У Білорусь прибуло підрозділення спецназу сухопутних військ Корпусу вартових ісламської революції, організації, яку США признали заміжною терористичною організацією. Учения проходят под эгидой Шанхайской организации сотрудничества и имеют антитеррористичную формулировку. Але сам факт присутности КВИР у Беларуси политично-идеологично навряд ли может сподобаться Вашингтону. Больше за то, 1 кастрычника американский Минфин обвестил новые санкции супроти иранских автомобильных, чыгуначных и промысловых сеток и попередил об рызыках для замежных удельников и схем обыходу санкций. Тому в Вашингтоне могут поглядеть на Минск прикладно так. Мы спробуем вывести Беларусь с частки российской залежности, с изоляции, а Беларусь одночасово демонстрируя супрацу с одним из головных противников США. Так что приезд иранцев у Минск, безумовно, может стать певным раздражняльником для Вашингтона. Але навряд ли США хоть неким чином это выкажут. Значно больш серйозной проблемой для американско-белорусских отношений было б, калі б за гэтым стояло реальное военно-технічное супрацовніцтва, передача Ірану технологій, вытворчасць дронаў альбо ракет, допомога в обыходе американских санкций, финансовые схемы и так далее. Менавіта такие речи теперь США мэтанакіравана пераследуюць у дачыненні до Ірана. Американско-белорусский трек зараз будуется не вокруг того, как Лукашенко стал геополитичным союзником США. В Вашингтоне разумеют нереальность такого повороту у теперешней ситуации. А коли США выкажут некие претензии, то это и учение Минск может оправдывать как шматбаковую акцию Шанхайской организации сотрудничества, а никаким чином не белорусско-иранский военный альянс.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: Еўразум.
1: Джон Коул будзе працаваць з Расіяй. Па прыкладзе Беларусі выцягваць расійскіх палітвязняў у абмен на зняцце санкцый. Прынамсі, ёсць такі план.
2: Што праўда, мала хто верыць у яго перспектыву. Санкцыі супраць Расіі ваенныя, а Расія працягвае штодня бамбіць Украіну.
1: Няўжо Трамп сапраўды верыць, што калі здымаць абмежаванні з расійскіх прадпрыемстваў, Пуцін палагаднее і спыніць вайну? Гучыць смешна.
2: Аднак украінцам ад такой ідэі зусім не смешна. У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змесер Лукашук абмеркаваў гэта з блогерам Балагановым Александрам Рыкавым.
3: Як табе бачыцца сама гэтая сітуацыя, калі да такога дойдзе? Што, якія пагрозы, якія эмоцыі? То бок, от як ты гэта ўсё ўспрымаеш?
4: Ну, я считаю, что, понимаешь, тут есть, мы понимаем, животрепещущий вопрос, это жизни людей, которые не виноваты, которые сидят и получили 10 лет за табличку «Нет войне», но это дает пример на будущее всему миру, что вы можете делать абсолютно что хотите, мы потом, у вас есть свое собственное население, и гуманный Запад всегда его обменяет и отменит санкции. И я считаю, что это самое неправильное решение, как бы оно жестко не звучало. Я сторонник, чтобы людей освобождали с помощью давления Запада, а не вот этих поблажек. Потому что Лукашенко открыл дорогу, показал, что я в своей стране могу делать все, что хочешь, показал, что я могу убивать, показал, что я могу быть соучастником, а потом просто берет и каждому предприятию выставляет ценник. За снятие санкций вот это 20 человек, за снятие санкций на это 30 человек. Вот сколько у него санкций, он еще столько заложников может набрать. А у Путина вообще бездонная бочка. У него самые большие санкции в мире, которые молодцы, что приняли, но мы сильно, скажем, я лично психую на то, что они приняты на бумаге, но они не

0: санкцыі выпускае тых людзей, слава Богу, што жывымі.
1: Ну але глядзі, ўсё ж такі можа быць працэсы ў свеце і ідуць да таго, да чаго мы, ну как бы і не вельмі хацелі, каб яны дайшлі. Не, мы ўсе, канешне, хочам і міра ва Украіне, і змена рэжымы ў рэжыма Лукашэнкі ў Беларусі, але выглядае на тое, што вот зараз следам за ЗША, вот гэтымі перамовамі, якія вёў ЗША кол з Лукашэнкам, палітвязні выйшлі, і зараз нібыта Еўропа глядзіць. А можа і нам пайсці, можа і нам тут как бы пачынаць нешта рабіць, і палітвязняў вызвалім, і праз вось такую супрацу, як яны ў чаргова раскажуць, хоць трошачку адцягнем Лукашэнку ад Пуціна. А тут яшчэ вот пачынаюцца такія працэсы на Расію амерыканскія. Ну, пачнуцца не пачнуцца, але захады ідуць. І, можа быць, усё к этому і ідзе. Сольют и Украину, и Беларусь.
0: Не, ну тут, я не знаю, можно ли у вас в эфире говорить такое некрасивое слово, как весь мир обоссался, но вот я бы так это назвал. Все, они там свои озабоченности повысказывались, и все. И дальше у них своя внутренняя политика, а в мире абсолютно на всем наплевать. И Путин затягивает эту войну, потому что ждет, он-то у власти, пока живой, будет сидеть вечно, пока не сдохнет. А в Европе, в Америке постоянно будет что-то меняться. И он рассчитывает, что во Франции может что-то поменяться. Где там в Италии сейчас пророссийский какой-то набирает поддержку голосов. И вот верят в это. Поэтому и, знаешь, такое, я тебе скажу, начиная с 2014 года у тебя такое было накопление глобального разочарования в мире вообще, в этих всех каких-то идеалах, в цивилизации, что преступник будет наказан, он всегда понесет наказание. А сейчас ты на это смотришь и понимаешь, что когда у преступника появляются деньги, он крепнет, у него уже его ничего не останавливает, ему интересна война, что я царь зверей, грубо говоря, и все, его уже ничего не останавливает. И мир ничего не может сделать. Ты ж видишь по трамповскому поведению, ну это ж просто смешно. Это просто смешно. Такое великое государство за 2 года в мире себя практически на международной политике обнулило. Я по-другому это не назову. Потому что он вчера поет в очередной раз. Идут настолько тайные переговоры, мир как настолько близок, как никогда. Сегодня выходит Рубио, дает интервью, говорит, миром в Украине вообще не пахнет на ближайшее время. То есть они уже даже у себя в команде не могут выработать общую повестку. Ну, печально.
1: Ну так, да, я таксама выступ Рубіа паслухаў, пачытаў і так думаю, вот табе толькі што яны расказывалі, я прыйду к уладзе і там буквально за 3 дні мір ва Украіне будзе, а зараз яны кажуць ужо, што ну перад пасылак для таго, каб бліжэйшым часам нейкая там нават перамоўны працэс па міры ва Украіне быў, гэта немагчыма. То есть що ўжо здуліся, ўжо адзеш вашы абяцанні. А сам ты як бачыш, вот наколькі рэальна, что могут быть, конечно, не про мир на даденном этапе, но хотя бы про некие там, ну, я не знаю, энергетичные там, те же какие-нибудь портовые, там, зерневые пирамиды.
0: Ну, там же ж официально уже и Индия предложила, потому что хочет вывозить из России нефть. И Турция предложила. Ну, у Путина ж последнее его выступление было такое. Чего вы нам предлагаете перемирие, если мы все равно не можем торговать всем миром? Вы против нас ввели санкции. Хотите энергетическое перемирие для Украины? Отмените мне вообще санкции на энергоносители. Ну кто ж на это пойдет? Ну вот его ответ, что он вроде как согласен, но ни на что не пойдет. Ну и все. Поэтому я пока не верю ни в какое перемирие энергетическое. Хотелось бы, конечно, и воздушное, и вообще мира хочется, и чтобы ночью спокойно спать, чтобы не проверять каждые 2 часа телефон, не прятать ли детей в укрытие. Вот. А так...
2: Будучая зима ва Украіне можа стаць яшчэ больш цяжкай, чым папярэдняя, калі Расія бязбожна атакавала энергетычную інфраструктуру, а людзі сидзелі без святла і электрычнасці.
3: Як краіна рыхтуецца да зімовага перыяду? Працягвае Александр Балаганаў.
0: Они же это начинают с 22 года. Если взять любую их пропаганду и любые их обстрелы, они это делали каждую зиму с 22 года с обещаниями, что Украина замерзнет. В прошлом году они же не меньше били по энергетике, и проблем у нас было немало. есть в Киеве микрорайоны, которые 40 дней жили без тепла, без

0: з вады без света. Ну, я тебе помню еще с прошлого года видео тяжелое, когда детки в одеялах, в одежде спят в шубах. Ну, никто не плакал, все терпели, понимали, что никто родину сдавать не будет. Ну и, в принципе, сейчас такой настрой. Я тебе скажу, что, наверное, за это лето, особенно осень, вот если взять частный сектор, количество солнечных батарей выросло, но если не в 5 раз, то раза в 3 точно. У всех солнечные панели, у всех накопители, все готовятся. Частному сектору будет немножко легче, понятно, в квартирах тяжелее будет, старикам очень будет тяжело. Но вроде как готовятся, чтобы было легче пережить тот коллапс, который счастливый Путин готовит. Сегодня же Телеграм опубликовал, что он вызвал своего ссыльного генерала Армагеддона Суровикина. И его основная задача, вот как ты разбомбил все там в Сирии, то же самое должен сделать в Украине, начиная с мостов в Киеве. Ну, посмотрим. Понимаешь, у них же тоже мосты есть. И у них тоже могут быть на мостах проблемы. Все, да, мы не можем, у нас нет калибров, нет этих кинжалов, мы не можем дать в такой степени сдачи. Но в одну точку отправить 20-30 дронов, я думаю, мы вполне можем сделать так, чтобы они долетели, и чтобы у них тоже начался какой-то, как любит говорить Путин, движуха.
1: Саша, мы с тобой подчас попередних наших стримов говорили на тему такую, что вот тут Европа периодично заявляет, что они стомились от войны во Украине, а сами украинцы стомились, не стомились, бо для их-то война навод не с 22-го года началась, а с 14-го года. А чем далее, тем больше. Вот все ж таки, який настрой в громадстве? Вот это все ж таки стомленность есть? Ці, вот як ты описал бы?
0: Она не маленькая, она колоссальнейшая. Но ты же прекрасно понимаешь, что ты в этой ситуации ничего не можешь сделать, кроме как помогать своим воинам, своим героям. Именно настоящим смелым людям, которые на фронте не дают оккупанту продвигаться. Уже озвучено всем миром, что останавливаемся, заканчиваем. Пуй говорит, нет, я хочу еще больше смертей. И все это понимают, все уже как-то ждем, пока он сдохнет, выбора нету. Будем сопротивляться.
1: Дякую великим. Я нагадаю, что с нами был блогер Александр Балаганов. Слава Украине, живи Беларусь.
0: Героям слава, живи вечно.
2: Далей у программе Евразум.
3: Беларусы под обороной ездять у Беларусь. Як это адаб'ецца на дыяспоры?
4: Человек, який прыняў оборону своей краіны, ён не патрабуе обороны Польши.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Беларуская спецрота «Воля» открывает офицерские посады у ВМС Украины. Политвязень Вацлава Решка кончатково стратил зрок. Выдавца Ярослава Иванюка с Подляша обвестили у вышуку Беларуси России.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1688 день войны. Война помеж Россией и Украиной зайшла у стратегичный тупик. Махчимости его завершить с допомогой дипломаты покуль не видать. Это констатовал держсекретар США Марко Рубио в интервью выданню Катимирине подчас визиту в Атены. Поводле его слов, выйти из теперешней ситуации можно альбо шляхом перемову, альбо праз эскаляцию с одного ти ободвух боков. На дадзены момент перспективы дипломатичного регулирования не проглядаются, покольки Россия вылучает умовы и полный контроль над Донбассом, а Украина лишить это непримальным, отзначил Рубио. И он поведомил, что США поделяют занепокоенность у всего света относно рызыки эскаляции конфликта, якая у вынику может закрануть иншие краины и перерасти у больш масштабное супротстояние. Поводле слову Рубио, есть видовочные прикметы того, что Путин мае намер скористаться над уходящей зимой, каб цалком знищить энергетичную систему Украины и примусить ее капитулировать. В тот же час узброенные силы Украины нарастили махчимости для далеких ударов по России, отзначил керовник Держдепу. А кроме того, протягиваются атаки на судны у Черном море. Рубио подкреслил, что США по-ранейшему готовы отыгрывать конструктивную роль у перемовном процессе, как сприять заключению мирного погоднения. Президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментовал заяву Рубио. Цитата: «Люди, лидеры, политики сами себя загоняют у кут. Разумеете, нельга домовляться с российцами с одного боку об неких экономичных проектах на будущую, а с другого боку казать, что мы у неким дипломатичным тупику». Конец статы. Поводле слов Зеленского, достатково просто закрыть России экономику, накласти санкции на российскую зброю и открыть небо над Россией для Старлинка. Однако американцы не хочут, на его думку, этого робить. Який тупик? Это называется нежаданием, додал он. У протягивая на темы, у войсково-морских силах Украины з'явилось новое белорусское подразделение спецрота беспилотных летальных аппаратных сродков «Воля», якая уходит у склад 447-го особного батальона. Выконавца обовязка у командира спецроты, сябра координационной рады Микита Забуга, позовный «Аксон», звернулся до белорусам с закликом долучаться до подразделения и подкреслил, что оно цалком открыто и готовое для офицеров.
4: Сегодня мы формуем по факту национальную армию. Те офицеры белорусские, которые будут иметь военный опыт, будут подмурком нашей будущей армии в Вольной Беларуси. Чем больше таких людей пройдет, чем больше людей отримает военные сучасные специальности, тем лучше для нашей будущей Беларуси. Тем хучей будет вызволение Беларуси от коллаборантов и оккупантов.
3: Звертаючися до исторического контексту, Забуга подкресливает. Белорусы завсёды отыгрывали важную роль на морской российской службе, але теперь они могут зарабить сапраўды исторический реванш у першиню в складе Збройных сил Украины.
4: Такого не было, но я вам больше скажу, навод после Першей Сусветной больше за 100 тысяч белорусов сконцентрировались после Румынского фронта, сконцентрировались в Одессе. И тогда Рада БНР, ну, не буду тут поравновать, скажем так, ну вот своими беззубыми деяниями стратила этот огромный потенциал, и мы в итоге стратили свою незалежность.
3: Докладную колькость особого складу командир не раскрывая, але означае, что комплектование протягивается и рота уже приступила до выполнения задач. При этом кандидаты у подразделения проходят жорсткий отбор, який включает тестование на полиграфии, психологичные проверки и оценку стрессоустойливости. Подать заявку на увоход у склад спецроты «Воля» и прости отбор можно праз официйный сайт подразделения. Репрессии в Беларуси. Политвязень, осужденный на 8 годов, активист Незалежного профсоюза Рады электронной промысловости Вацлав Арэшка стал цалком неведущим. Про это поведомила своячка политвязня, пишет Радио Свобода. Цитата. «Ранее бачил светло и тень, теперь уже и этого нема, а про то, как этому дае рады, ничего не рассказывая, обыходить эту тяжкую тему. 3 дни тому дослал лист, повиншевал внука с днями народжения, несколько слов нават написал своей рукой, правда, не разборливо у него отрымалось, а маль ничего не удалось прочитать, или добро, что намагается». Конец статы. Поводле крыницы администрация Калёнина Украіне номер 22, дзе трымаюць палітвязня, прапанувала яму этапам адправіцца ў шпіталь, але ён адмовіўся, бо можа не вытрымаць пераезду. Вацлаву Арэшку 71 год, паводле сваячкі палітвязень таксама мае іншыя хваробы: ціск, праблемы са спінай і нагамі. Выдаўца Яраслава Іванюка, беларуса з Падляшча, абвесцілі ў вышуку Беларусі і Расіі. Ягонае імя з'явілася ў адмысловай базе сілавікоў. 26 гадоў таму Іванюк заснаваў інтэрнэт-бібліятэку «Камунікат», дзе змешчаны некалькі тысячаў беларускіх кніг, газет і часопісаў. Пасля падзеяў 20-го году заснаваў аднайменнае выдавецтва, у якім за 6 гадоў выйшла каля сотні беларускіх кніжак. Сёлета адкрыў кнігарню ў Варшаве і Беластоку. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечар на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра зараз ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 13 да 15 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 8 кастрычніка, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды таго, што да заканчэння чарговага працоўнага тыдня толькі заўтрашняя пятніца засталася. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага вам шляху. Паважаныя, будзьце асцярожнымі на дарогах. Гаротніца ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, як заўжды. Далей нас чакаюць «Босае сонца», «Джо Кокер», «Рахіс», «Бон Джові» ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача Ўлада Грыніеўскага «Месца для прэсы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Значит, у нас должен быть рубль. Это шляпа. Ну, как бы и одежка, все. Вот так котировалось все. Сколько буханка там стоит доллар? А у нас должно быть 20 копеек. Вот и все. Вот так он. Угу. И говорим так, что заработали, что посеяли, то и ешьте. И никуда не пойдем позычать и просить. Ну, и если говорить, что, ну, правильно, ну, теперь что, теперь не диктатура, теперь не давлят, давлят и так далее. Ну, вот именно Сталин давил и все. Сталин хотел строй построить такие, чтобы как коммунизм.
1: Колхоз был, заказали художников, нарисовали. Так, портрет Ленина приезжают. Если немцы там бывают, или с Америки, вот это были им интересно. Значит, нарисованный учеником 7 класса Иосифом Шихманом. У нас было 2 детских дома. Там даже написано «Детский городок подарил портрет колхозу». Время такое, дорогий подарок был. А началась война, местные жители, Паташка Григорий, спрятал себе на чердаке. Всю войну, там когда началась война, так там них, ну, дальше немножко был, значит, теперь уже огороды, там находился клуб. Повесили портрет в клубе, значит, колхозный клуб. Когда пришли немцы, часть стены отлетала, высвевшая была, значит, другая была. Спросили, что здесь было, сказали, портрет Ленина. Немецкий офицер сказал, что гуд-гуд, хорошо, и так осталось. А когда уже шли карательные войска, спросили, что здесь, ну, часть стены оттенок имеет, другой. Ну, тоже сказали, что портрет Ленина искали, не нашли. А когда наши войска освобождали Юровичи, бабушка мне рассказывала, что Евдокия и мы все пошли к Ёй, и она с чердака достала портрет Ленина, и мы все встречались с портретом Ленина. Обычно начинаю уже плакать. Встречали воинов Советской Армии. А говорит, а полтора месяца у нас стоял фронт вот за эти высоты. Так мы же, говорит, корову подоим, так лодыжку с молоком поставим на ушула, а они солдатики идут, попьют и дальше пошли. Все, плакать не буду.
0: Например, Машеров был, то и хозяин был. Тоже, хотя, наверное, белорусов прижимал, потому что он сдавал по 4 плана. Белоруссия сдавала. В то время, когда Украина только один план не могла дать, а белорусы 4 плана. И Белоруссия не пользовалась дотацией, и Россия тоже не пользовалась дотацией. Украина пользовалась, все республики пользовались дотацией, дотировали. А Белоруссия все отдавала. Ну так он приехал к нам в карьере, что мы карьер только открыли, Машеров. Ну, вертолет сел, да, думаю, ну, и кто такие, где? Втроем идут. Ну, представился, поздоровался каждому за руки, все. А то 2 телохранителя, те не здоровались, бо те в кармане держали руку. Ну, мы так поняли. Ну, да и говорит, и дал закурить всем, Беломор, кстати. А, ну, говорит, посмотрите, какие, значит, сигареты курят правительство. Так и сказал. Ну, и как вы тут, как вам тут, хорошо, плохо? Ну, один там... Стоит мужик, Ветис Степан, говорит, да и мало получаем. Ну, а сколько получаете? По 300 рублей. То это нормально. Больше вам никто не даст. Это Машеров так. И все, поговорил, потому что метро, когда строили, то надо было этот камень, поэтому он и приезжал, и глядел, как разрабатывается карьер. Вот то был мужик, все. Он не брезговал ни с кем, себя поздоровался, поехал. А сейчас, и кто-то едет, то будут месяц мусовать тут, чистить, блестить.
2: Какие деньги увели?
3: Плохие, не нравятся?
2: Не нравится нисколько. Вот. И пришел в магазин, женщина стоит, с Минска, между прочим, приехала, говорит. Ничего, не беспокойтесь, через 5 лет уже будут новые. И портрет Лукашенко будет на них. А на мелких будет портрет Кольки его. Вот так или не так? Как вы, как журналисты, думаете?
3: Будем сподеваться, что будет не так.
2: Не так?
4: Спадзяёмся, што на працягу гэтых 3 тыдняў нашай перадачы, зацягнутая дрыгвой, у нейкай ступені паказала палескае прыроднае і культурнае багацце і адначасова схіліла да рэфлексіі наконт мінушыны і цяперашняй сітуацыі.
5: Дзякуем за ўвагу. З вамі былі

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Беларуская спецрота «Воля» открывает офицерские посады у ВМС Украины. Политвязень Вацлава Решка кончатково стратил зрок. Выдавца Ярослава Иванюка с Подляша обвестили у вышуку Беларуси России.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1688 день войны. Война помеж Россией и Украиной зайшла у стратегичный тупик. Махчимости его завершить с допомогой дипломаты покуль не видать. Это констатовал держсекретар США Марко Рубио в интервью выданню Катимирини подчас визиту в Атены. Поводле его слов, выйти из теперешней ситуации можно альбо шляхом перемову, альбо праз эскаляцию с одного або двух боков. На данный момент перспективы дипломатичного регулирования не проглядаются, покольки Россия вылучает умовы и полный контроль над Донбассом, а Украина лишить это непримальным, отзначил Рубио. И он поведомил, что США поделяют занепокоенность у всего света относно рызыки эскаляции конфликта, якая у вынику может закрануть иншие краины и перерасти у больш масштабное супротстояние. Поводле слову Рубио, есть видовочные прикметы того, что Путин мае намер скористаться над уходящей зимой, каб цалком знищить энергетичную систему Украины и примусить ее капитулировать. В тот же час Збройные силы Украины нарастили махчимости для далеких ударов по России, отзначил керовник Держдепу. А кроме того, протягиваются атаки на судны у Черном море. Рубио подкреслил, что США по-ранейшему готовы отыгрывать конструктивную роль у перемовном процессе, как сприять заключению мирного погоднения. Президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментовал заяву Рубио. Цитата: «Люди, лидеры, политики сами себе загоняют у кут. Разумеете, нельга домовляться с российцами с одного боку об неких экономичных проектах на будущую, а с другого боку казать, что мы у неким дипломатичным тупику». Конец стат. Поводле слов Зеленского, достатково просто закрыть России экономику, накласти санкции на российскую зброю и открыть небо над Россией для Старлинка. Однако американцы не хочут, на его думку, этого робить. Який тупик? Это называется нежаданием, додал он. У протяг войны этой у войсково-морских силах Украины з'явилось новое белорусское подразделение спецрота беспилотных летальных аппаратных сродков «Воля», якая уходит в склад 447-го особного батальона. Выконавца обовязка у командира спецроты, сябра координационной рады Микита Забуга, позовный «Аксон», звернулся до белорусам с закликом долучаться до подразделения и подкреслил, что оно цалком открыто и готовое для офицеров.
4: Сегодня мы формуем по факту национальную армию. Те офицеры белорусские, которые будут иметь войсковый досвид, будут подмурком нашей будущей армии в Вольной Беларуси. Чем больше таких людей пройдет, чем больше людей отримает войсковые, сучасные специальности, тем лучше для нашей будущей Беларуси. Тем худшее будет вызволение Беларуси от коллаборантов и оккупантов.
3: Звертаючися до исторического контексту, Забуга подкресливая. Белорусы завсёды отыгрывали важную роль на морской российской службе, але теперь они могут сделать сапраўды исторический реванш у першыню у складе Збройных сил Украины.
4: Такого не было, но я вам больше скажу, нават после Первой Сусветной больше за 100 тысяч белорусов сконцентрировались после Румынского фронта, сконцентрировались в Одессе. И тогда Рада БНР, ну, не буду тут поравновывать, скажем так, ну вот своими беззубыми деяниями стратила этот огромный потенциал, и мы в итоге стратили свою незалежность.
3: Докладную колькость особого складу командир не раскрывая, але означает, что комплектование протягивается и рота уже приступила до выполнения задач. При этом кандидаты у подразделения проходят жесткий отбор, который включает тестование на полиграфии, психологические проверки и оценку стрессоустойливости. Подать заявку на увоход у склад спецроты воли и прости отбор можно праз официйный сайт подразделения. Репрессию Беларуси. Политвязень осужденный на 8 годов, активисты Незалежного профсоюза Раду электронной промысловости Вацлав Арешко стал цалком неведущим. Про это поведомила своячка политвязня, пишет Радио Свобода. Цитата: «Раней бачу светло и тень, теперь уже их этого нема, а про то, як этому дае рады, ничего не рассказывая, обыходить эту тяжкую тему. Три дни тому дослал лист, повиншевал внука с днями народжения, несколько некалькі слоў нават напісаў сваёй рукой, праўда, неразборліва ў яго атрымалася, амаль нічога не ўдалося прачытаць, але добра, што намагаецца. Канец цытаты. Паводле крыніцы, адміністрацыя калоніі нумар 22, дзе трымаюць палітвязня, прапанувала яму этапам адправіцца ў шпіталь, але ён адмовіўся, бо можа не вытрымаць пераезду. Вацлаву Арэшку 71 год, паводле сваячкі палітвязень таксама мае іншыя хваробы: ціск, праблемы са спінай і нагамі. Выдаўца Яраслава Іванюка, беларуса з Падляшча, абвесцілі ў вышуку Беларусі і Расіі. Ягонае імя з'явілася ў адмысловай базе сілавікоў. 26 гадоў таму Іванюк заснаваў інтэрнэт-бібліятэку «Камунікат», дзе змешчаныя некалькі тысячаў беларускіх кніг, газет і часопісаў. Пасля падзеяў 20-го году заснаваў аднайменнае выдавецтва, у якім за 6 гадоў выйшла каля сотні беларускіх кніжак. Сёлета адкрыў кнігарню ў Варшаве і Беластоку. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечар на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра зараз ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 13 да 15 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубоўца, Кола, Дзён з барадой і я, Кірыл Малахоўскі. На сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, выдатнага настрою, заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

В Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели. Со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю одежду.

постарею, гальштук подберу до паліто, в стареньким секонд-хенде. Як постарею, то почну не пить, як абы хто, а выпивать, як денди. Набуду пензли и пергамины тоже, и все скажу тебе без слова, а кому ж?